Пець лайкаснула, обжалась у стогу. Еще та земля истис пас драугус. Я и дар той спрантама драугу. Матай, кад не пасьегемас дангус. Там все я койль я у я жюри. Ух, та швеса из киста